Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
1: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 30 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

until the sun.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 13 октября 2026 года.
1: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25.
2: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж аренды 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до +5. И напомню тебе, что всегда и везде ты можешь быть в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Подписывайся обязательно на наши информационные каналы в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь все самые свежие актуальные новости. Читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию о всех наших встречах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
2: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламной службы.

0: Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 5. И напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, а просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Но если ты находишься в пределах города и у тебя под рукой умная колонка, тогда говори ей «Включи Радио Рекорд Самара» и вновь можешь слушать нас онлайн и быть в курсе всего. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Эй, Рональдо, скажи мне ю-ю-ю-ю.
4: Че сказать?
3: Скажи мне ю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. Сегодня в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 5. И уже с понедельника ты вновь можешь начинать утро как можно бодрее. Все это в компании «Мега Утро». С 7 до 11 для тебя рубрика «Засада», где ты делишься с остальными автолюбителями важной и нужной информацией. В рубрике «Трэш-пати» в 8.40 слушаем с тобой неформатные крутые треки и, конечно же, играем в наши любимые игры «Тачки», где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. В инфосотке выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет, ну и, конечно же, проверяем тебя на знание города. Это уже в игрушке «Я не местный». И, конечно же, всегда держим тебя в курсе всего самого важного и актуального. Мега утро с 7 до 11. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто, да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».

0: Hand. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Обычный день, если ты не в Супре.
5: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
6: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Рекорд. Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 5. И не забывай, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной мы с тобой вновь встретимся. На дни рождения Радио Рекорд Самара нам исполняется 22 года. С 9 вечера и до глубокой ночи для нас с тобой самая крутая музыка за эти 22 года в исполнении наших приглашенных резидентов из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Огромное количество бурных, ярких эмоций получишь. Конечно же, нескончаемые танцы. Все для тебя. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Но чтобы не заморачиваться, просто забегай к нам в информ-каналы, в телегу и в Макс, или же в нашу группу ВКонтакте, и в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» будем отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама.
2: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
3: Все предложения действуют 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
7: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 16-631-239-91». Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
8: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
9: Начиная новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера. Сегодня в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25.
11: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме 4 месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с двумя ценами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lasточка.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Вау, вкусно! Габа Джуба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
14: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226.

0: 6-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Рекорд. You'll find out if you do.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК «Стадиум». 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евродэнс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 5. И напомню тебе, что всегда и везде ты можешь быть в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Подписывайся обязательно на наши информационные каналы в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь все самые свежие актуальные новости. Читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию о всех наших встречах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря в Дудь. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время Дудь. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
10: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого. По доступной цене.
11: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
12: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
13: В садовом центре «Арт-сад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Арт-сад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
14: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 15 октября 2026 года.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера. Следующее воскресенье в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
12: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика УСЗ «Каскад Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkomasnochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта 18+.
13: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
14: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рекорд. Погода.
1: И для тебя немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 5. И напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, а просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Но если ты находишься в пределах города и у тебя под рукой умная колонка, тогда говори ей «Включи Радио Рекорд Самара» и вновь можешь слушать нас онлайн и быть в курсе всего. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
0: 340-0505. Застройщик ООО «Эзофинстрой». Проект регистрации на сайте наш.ру.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: нужно. Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, 16-1, кабинет 12-4. УГРН 1086-37-133-30.
7: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
1: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Застройщик на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
9: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Дочка Банк.
9: АО Дочка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Дочка. Подробности на точка.ком 18+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И уже с понедельника ты вновь можешь начинать утро как можно бодрее. Все это в компании «Мега Утро». С 7 до 11 для тебя рубрика «Засада», где ты делишься с остальными автолюбителями важной и нужной информацией. В рубрике «Трэш-пати» в 8.40 слушаем с тобой неформатные крутые треки и, конечно же, играем в наши любимые игры «Тачки», где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. В инфосотке выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет, ну и, конечно же, проверяем тебя на знание города. Это уже в игрушке «Я не местный». И, конечно же, всегда держим тебя в курсе всего самого важного и актуального. Мегаутро с 7 до 11. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио «Рекорд» Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
9: Начиная новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера. Следующее воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: объявились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
3: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
4: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгеличе. Ведущий, караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
7: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, «Контакт ИИ», готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И не забывай, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной мы с тобой вновь встретимся. На дне рождения Радио Рекорд Самара нам исполняется 22 года. С 9 вечера и до глубокой ночи для нас с тобой самая крутая музыка за эти 22 года в исполнении наших приглашенных резидентов из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Огромное количество бурных, ярких эмоций получишь. Конечно же, нескончаемые танцы. Все для тебя. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Но чтобы не заморачиваться, просто забегай к нам в информ-канал и в телегу, и в Макс, или же в нашу группу ВКонтакте, и в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» будем отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Реклама. Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте nash.gov.rf. Подробности на сайте gk-lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка.банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начинаем новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера. Следующее воскресенье в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито.

0: Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого. По доступной цене.
6: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
9: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка.Банк.
2: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И напомню тебе, что всегда и везде ты можешь быть в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Подписывайся обязательно на наши информационные каналы в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь все самые свежие актуальные новости. Читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию о всех наших встречах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная информация на сайте mashtoshka.ru.
9: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
10: Все предложения действуют 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14 00 до 20 часов, включая 10 и 30 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30-0.
11: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
12: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламной службы 212 99.

0: этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Всем привет, друзья! Это главная танцевальная радиостанция страны. Это Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин. И добро пожаловать на шоу «Русский час». Единственное радиошоу на Рекорде, где мы играем только русскоязычную танцевальную музыку.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио.

0: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «СЗК Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-ласточка.ру. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
5: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.

0: чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. Не хочу учиться, мам, не хочу работать, мам. Мам, я хочу быть как джиган.
1: На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне. На чиле, на расслабоне.

0: Московский час на рекорде.
1: Я благодарю всех, кто оставляет обратную связь касаемо наших эфиров. Очень многие просят побольше драм-н-бейса, другие же просят побольше новых песен. Следующий трек для вас.
2: Я тебе могу, но выгляжу выше нормы. Ты слишком низкий, а я люблю высокий. Я тебя могу.

0: реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
0: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопью. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Рекорд. Русский час.
13: Сейчас будет один из свежих релизов лейбла «Радио Рекорд». Это «Маур», «Капли», «Радио Рекорд Микс». Ищите на всех стриминговых платформах.

0: начался нулевых. Группа Infinity, «Слезы, вода». Обожаю играть и ставить в русском часе как новые треки, так и, разумеется, те, которые вы хорошо знаете. Далее у нас будут «Артик и Асти», «Лампочки». И все это...
1: Рекорд. Русский час.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался, а просто скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в пределах города и у тебя под рукой умная колонка, тогда говори ей «Включи Радио Рекорд Самара» и вновь можешь слушать нас онлайн и быть в курсе всего. Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.

0: монеток пассажиры. Это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
4: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
7: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
8: Рекорд. Русский час.
9: Друзья, продолжаем русский час. Прямо сейчас премьера. Новая версия песни «Город сказка» от нашего резидента диджея Нейтри.

0: канале плейлисты «Радио Рекорд». Рекорд.
1: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Русский час. На рекорде.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
7: В Чеснок на Авроре 110.
6: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
7: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
6: Подробности у администратора.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
11: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
12: Начиная новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера. Следующее воскресенье в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
15: Новая Самара.
14: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
19: Дэнс-радио.
20: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И уже с понедельника ты вновь можешь начинать утро как можно бодрее. Все это в компании «Мега Утро». С 7 до 11 для тебя рубрика «Засада», где ты делишься с остальными автолюбителями важной и нужной информацией. В рубрике «Трэш-пати» в 8.40 слушаем с тобой неформатные крутые треки и, конечно же, играем в наши любимые игры «Тачки», где ищем автомобили с одинаковыми госномерами. В инфосотке выясняем, какие из новостей правдивые, а какие нет, ну и, конечно же, проверяем тебя на знание города. Это уже в игрушке «Я не местный». И, конечно же, всегда держим тебя в курсе всего самого важного и актуального. Мегаутро с 7 до 11. Все это для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 000 рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проект декларация на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина место 1 300 600 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта, 18+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Следующее воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval сети на сайте haval.ru. 12+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И не забывай, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной мы с тобой вновь встретимся. На дне рождения Радио Рекорд Самара нам исполняется 22 года. С 9 вечера и до глубокой ночи для нас с тобой самая крутая музыка за эти 22 года в исполнении наших приглашенных резидентов из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Огромное количество бурных, ярких эмоций получишь. Конечно же, нескончаемые танцы. Все для тебя. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Но чтобы не заморачиваться, просто забегай к нам в информ-каналы, в телегу и в Макс, или же в нашу группу ВКонтакте, и в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» будем отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
11: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
12: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить. Ведь свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
13: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
14: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама. Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
6: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Recall.

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И напомню тебе, что всегда и везде ты можешь быть в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Подписывайся обязательно на наши информационные каналы в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь все самые свежие актуальные новости. Читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию о всех наших встречах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
2: Акция «Розыгрыш дома от «Ассет» за покупки «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management» и ОГРН 1-131-239-91. Информация о организаторе правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
0: Дэнс Радио.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Новый год в руки вверх бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до плюс 5, завтра днем до плюс 11. И не забывай, что этой осенью нас с тобой ожидает грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной мы с тобой вновь встретимся. На дне рождения «Радио Рекорд Самара» нам исполняется 22 года. С 9 вечера и до глубокой ночи для нас с тобой самая крутая музыка за эти 22 года в исполнении наших приглашенных резидентов из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Огромное количество бурных, ярких эмоций получишь. Конечно же, нескончаемые танцы. Все для тебя. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Но чтобы не заморачиваться, просто забегай к нам в информканалы, в телегу и в Макс, или же в нашу группу ВКонтакте, и в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» будем отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
0: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Празднуем день рождения.

Все-таки выходные, они такой странный предмет. Вроде бы были, а вроде как и нет. Надеюсь, что у вас они прошли максимально ярко, продуктивно, и вы уж их точно запомните. И мы с вами начинаем готовиться к рабочей неделе. Здесь Рекорд Пати стартует прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Ближайшие два часа проведу в вашей компании. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, огромный и пламенный привет. Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
3: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
2: Рассрочка 0% от застройщика УСЗ «Каскад Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkalastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта 18+.
4: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505.
2: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Ну что, ребята, в середине первого часа я вам быстренько напоминаю о нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Поверьте, оно вам нужно, если у вас его еще нет, а если у вас оно уже есть, я вас поздравляю, в ваших руках и в вашем девайсе находится, наверное, один из лучших, по моему мнению, музыкальных путеводителей, потому что более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус там находится. У меня в избранных, к примеру, если смотреть по радиостанциям, есть «Рекорд Дип», «Рекорд Машап», а также «Innocence», «Техно», «Big Hits», «Chill Out», «Tech House», «Wolfy» для таких томных вечерочков, могу вам сказать. Поэтому заходите, тестируйте, слушайте каждую радиостанцию и набирайте свое избранное тоже. Кстати, треки, которые вы слышите на этих радиостанциях, они отображаются, их тоже можно добавить в избранное и впоследствии добавить уже в свою музыкальную библиотеку. Как вам такой расклад? По-моему, очень даже хороший.
1: Рекорд.

0: реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Record Party.

0: Sa tu siama nu padaya benzo ta tu te no pati tu di tu me dawa benzo sa tu siama nu padaya benzo ta tu te no pati tu di tu me dawa.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд
2: реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
7: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: второй час Рекорд Пати, ребята, открываем прямо сейчас. Накануне тысячи людей в белом побывали в путешествии по царству вечного льда. В Петербурге состоялся фестиваль «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. И, кстати, записи всех сетов с трех танцполов фестиваля можно скачать прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Welcome, заходите. Подробнее о плейлистах расскажу вам еще в середине этого часа. Пока же продолжаем Рекорд Пати. Меня зовут Саша Ашмарин. Движемся вперед.
1: Рекорд

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Так, ребята, в середине второго часа Рекорд Пати. Хочу вам напомнить быстренько о том, что у нас есть телеграм-канал Рекорд Плейлист. В начале часа уже о нем говорю. Там уже есть записи с трех танцпола фестиваля «Белое», который состоялся вчера в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Заходите, послушайте. И туда же мы выкладываем все подкасты, которые у нас звучат здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Все программы можно там найти. И Кремова с Хрусталевым, если вдруг пропустили. Также «Час резидента» и различные сеты от Арвина Ван Бюрна, от Лены Поповой, от Вио. Там все это есть. Заходите, смотрите, слушайте, добавляйте к себе. И, конечно, нажимайте кнопочку «Вступить». Будьте вместе с нами в одном большом классном комьюнити музыкальном. Еще 30 минут в рамках Рекорд Пати мы с вами пробудем вместе, поэтому продолжаем двигаться, не перестаем это делать. Рекорд.

0: 120 минут, казалось бы, много, но они у нас с вами пролетели достаточно быстро. Рекорд Пати на сегодня завершается, далее по курсу здесь Рекорд Дип и Рекорд Инносенс. С завтрашнего дня в рамках Рекорд Пати встречайте вернувшегося, отдохнувшего Тиму Вокса. Меня зовут Саша Ашмарин, вернусь завтра с утра с новостями. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Легкого начала недели. Пока.
1: Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

just put away our problems.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу «Innocence».

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.